0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Парад 9 траўня ў Маскве прайшоў без ваеннай тэхнікі. Яе паказвалі на вялікім экране. Але нязменна з Александрам Лукашэнкам.
2: Кіраўнік Беларусі быў у сваім амплуа, заявіўшы, што нават калі б яго не паклікалі, ён бы ўсё адно прыехаў у сваю Маскву.
1: Што праўда, эксперты ў гэтым моцна сумняюцца. Калі б не запрасілі, застаўся б дома. Бо ехаць у Маскву на фоне сарванага перамір'я, пагроз Зяленскага і агульнай нестабільнасці ў свеце, лепш паляжаць на канапе ці ўзначаліць мітынг на плошчы перамогі ў Мінску.
2: Як ацэньваць сёлетнія мерапрыемствы ў Мінску і Маскве? Тэму абмеркавалі рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук і палітычны аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруст.
3: Лукашэнка, адмовіўшыся ад сваёй даўняй традыцыі, калі ён ўсё ж такі, як ён казаў, я мушу са сваім народам вот гэтую дату значную адзначаць, пасля 20-го года найперш едзе ў Маскву, а потым ужо па такім, як кажуць, астаткавым прынцыпе, што там трапляецца, то ўжо свайму народу і выпадае. Сёлета ён увогуле там з такім прысяданнем і паклонам адначасова там, як я магу ў сваю Маскву не прыехаць. І нават калі б там не запрасілі, я б там ўжо не ў дзверы, так в акно бы ўбіўся і гэтак далей. У той же час вечарам адсвяткаваўшы ўсё ж такі ў Мінску, на наступны дзень ён на свята сцяга і герба, там дзяржаўнай сімволікі, не з'явіўся. Карацей кажучы, ваша бачанне вось ўсёй гэтай сітуацыі, пра што яна сведчыць, якія высновы вы з яе робіце?
4: Ну, яна сведчыць пра тое, што рэальнасць, канешне, змянілася з 20-го году да 20-го году. Можна было не ездзіць у Маскву, ну, а зараз уже, як той казаў, новлесабліш. Трэба дэманстраваць як бы залежнасць, трэба дэманстраваць лаяльнасць. Але, ну, дарэчы, як мы бачым, не яму аднаму. Так, там не было, я не ведаю, ні Трампа, ні Макрона, ні... Але быў Такаев, быў Мерзіёєв. Здавалася б, яны не так залежаць ад Москвы, здавалася б, не ваююць іх войскі, як бы, ну, праз іх как бы не адбываюцца баявыя дзеянні, не так они прывязаны да Москвы і эканамічна. Але, ну вот, аказваецца, што... И были вымушены, хотя такая там, дарэчы, рассказывала, что мне там люди казали, передайте Владимиру Владимировичу. Ну, вот, доводится такие, так сказать, поклоны робить. Ну, и Лукашенку доводится. Хотя вот, дарэчы, я зверну увагу, например, поравнанні с заявами Вольфовича, дзяржсакратара Рады бяспекі перад святкаваннем. Той так, значыць, што вот вся Европа ішла на нас тады разам з Гітлерам. Ну вот Москве такого не было. В Москве как-то все поаккуратнее, там і з журналістамі паговорив, і такое, што ну мы за мир. Мы за мир, все, никто не хочет гинуть. Вот. То есть, вот такая расстановка акцентов. И навод вот эту ситуацию всю, так бы мовить, с погрозой украинского бомбования, с, так бы мовить, дозволом, таким пригожим жестом Зеленского, что я дозволяю парад провести. Ну, вот эту тему он никак не стал обыгрывать. И навод, когда вернулся в Минск, так само не стал украинской. Но он там сказал, что да, все, супроти нашли, там бандеровцы про скоску. Но основной фокус был на Европу, вот как бы там в Литве, значит, как бы разбирают помники
3: могилки там
4: со советских солдат. То есть вот как бы фокус на Европу. Але не на всю, вот принамсі на Литву. Вот. Хотя тут уже, коли полемизовать и, так сказать, пригадывать, то можно сказать, что в Шевляе все-таки вот это захоронение, справды захоронение, это не мемориал, а захоронение, его, да, эксгумовали и перенесли на иншее место. А мы памятаем, что робили в Беларуси зусім недавно с могилами, так само могилами, где кости людей лежать, солдат АК. Их просто разбурали, их никуда не переносили. просто разбурали, развеивали по ветру. А там люди так само забитые лежали. Ну, это вот так для поравнання, для контрасту. Але вертаючыся да вот как бы этих промовы у Лукашенко, я бы не сказал, что они сёлета были какие-то надто, ну, вот, надто агрессивные. Они были так, сярэдні агрэсіўныя, я бы сказаў. І зразумела чаму? Зразумела таму, што працягваецца дыялог з США. Вот, і вот мы літаральна учора чулі, так сказаць, репліку з Белага дому. Трамп сказаў, да, вот, вызвалілі Пачобута на маю просьбу, на просьбу Наўроцкага да мяне, а на маю просьбу да Лукашэнкі, маладзец Коул, і Лукашэнка, ну, калі не маладзец, то, так бы мовіць, дзякуй, прыемна, апошняе слова. То есть, дыялог адбываецца. Акрамя таго, ўсё ж такі, як бы з Польшай, напрыклад, ну, як бы вынулі дзве самыя такія балючыя занозы. Это справа Пачобута, Пачобут на волі. І міграцыйны крызіс, ну, прынамсі, его прыцішылі, прыбілі, там уже лічбы такія невялікія. І што адкрывае магчымасць для, ну, не тое, што там, так сказаць, Польша стане братамі для Беларусі, ці наадварот, но прынамсі магчыма нейкі. І в этой сітуацыі асабліва там махаць рукамі і казаць, што цяперашняя Европа там сплошныя фашысты. Ну, для этого ёсць Азарёнак, для этого ёсць, так сказаць, там Шпаковскі, іншыя, так сказаць, мысляры. Вот. А на вышэйшым узроўні так, ну да, ну вот-вот-вот, фашысты там былі, а можа і цяпер нешта падобнае, ну, як бы значна менш агрэсіўнае, чым это вот, як бы ТГ мысляры выказваюцца.
1: Гэта праграма «Еўразумі», размова з Дмітра Лукашука з Юрыем Дракахрустам. Гаворка ідзе пра сёлетняе святкаванне 9 траўня у Беларусі і Расіі.
3: Колькі гадоў у спрабуюць дамагчыся ад Лукашэнкі дазволу на правядзенне гэтага шэсця бессмяротнага палка. Сёлета таксама спрабавалі, таксама згоды не далі, але, наколькі я бачыў, расійская амбасада ў Беларусі так з гонарам расказала, што нягледзячы ні на што, мы ўсё адно там правялі дзесьці там вось гэтае шэсце, бралі ўдзельнікі, удзел у гэтым шэсці супрацоўнікі амбасады, нейкія там прыезджыя таксама з Расіі расіяне, яшчэ там нехта. Ну, і безумоўна, тут же ж как бы, это ж не выйшлі там, ведаеце, на чарнобыльскі шлях ці там на акцыю супраць вайны ва Украіне. Это ж вот выйшлі на суперак забароне прадстаўнікі расійскай супольнасці. Адпаведна, нікога не затрымалі. Але ці не паказывае гэта, што даплеваць мы хацелі на вашай забароны па вялікаму тарахунку. Калі прымем такое палітычнае рашэнне, пойдзем і правядзем, што нам трэба.
4: Ну, видите, я думаю, что тут все-таки питание такое, как бы сказать, тонкое, и в этом смысле, на мой просто погляд, что взаимоотношения помеж Минском и Москвой официальными, помеж Путиным и Лукашенко, ну, они не совсем такие, что вот, что с Москвы загадали, то и, как бы, Лукашенко просто щелкая абсасами и выконывая. Те можно сказать так, не по любым пытанням адбываецца загадамі. Па нечым, магчыма, і загадамі. А па нечым, вот, скажам, з тым жа палком. Ну да, Пуціну, я думаю, было б прыемна, ідэолагам расейскім. Было б прыемна, калі б от і Беларусь, як Расія, значыць, вот святкавала гэта самы бессмяротны полк. Это как бы там пэўны наратыў, як бы. А в Беларуси не хочет. В Беларуси не хочет не тому, что там это свято не подобается, но это вот как бы пристегивать надто далеко себе, надто щильно, да, вот этой российской, так бы мовить, колымаге, воску идеологичному. И от этого и ранее крышечку дистанциовались, и притягиваются. Вот у нас свое свято Беларусь памятая, оно как бы в нашем формате, оно, его мы придумали, и навод, коли вы звернули увагу, вот Лукашенко в Москве, вот зараз, и минулые разы, он был с этой, с стужечкой белорусской, то есть червоно-зеленой, а не георгиевской, как бы там принято у России. Это да, это не означает как бы цалком такое, значит, откидание цалком российских нарративов, но это певное дистанцирование. Нет, а мы вот так сробим. И тут, десь там, я не веду, в Витебску, скажем, дозволили так, прижмурвающе в око, ну, вы провели, да, добро, пришли из амбассады, окей. А в Минску, вот скажем, не. И в Минску, махчимо бы и перешкодили. То есть, такая крыху гульня, крыху пинг-понг, вот это дозволено, вот это дозволено. Каждый бок, как бы, проверяя, вот где червоная линия, тут можно как бы порушить тени. Ну, вот как бы оно проверяется. То есть, нема в Москве такой линии, что вот мы повинны примусить, что в каждом городе, в каждой вёсце был бессмертный полк. Нет, ну, пожадано было. А они не хотят. Ну, ладно. И, то есть это не такое важное питание, как что-нибудь иншее там, я не ведаю. Вот, праца ВПК, коли б Лукашенко сказал, нет, не будем мы на вас працавать, на вашу военку. Вот тут, я думаю, бы, может, и загады прогучали. А так, ну да, неприемно, ну и ладно. Вот худшее за все, так мне сдается, оно отбывается. Ну и вы бачите, скажем, там вот, и коли брать лёс, там, приклад Бондаревой, там, Мирсалимовой, ну это вот так само. Был час после 20-го года, они там летние как королевы ходили, там, командовали белорусскими чиновниками, вот. А потом так перестали. Кого-то и по носу щелкнули, кого-то там на пару суток посадили, кого-то звольнили, но не знищали, не на 10 годов сажали.
3: До речи, ну, на 10 годов не сажали, выбачайте, что перебиваю, але, вы бачите, яны апошнім часам неяк знікли. Я уже нават чуў такую версію, что это вот незалежныя СМІ беларускія перасталі іх узгадваць. Так вот іх і нема ў інфапрасторы. То бок, пакуль бы узгадывалі, і яны былі, і чыноўнікі іх баяліся. Узаемазвязана ці не?
4: Не, я думаю, не. Я думаю, что все-таки, ведаете, не будем уявлять нашу роль как демиургов. Я думаю, что развитие подеи, 20-й год сходит минулое, Россия, ну, скажем так, не перемагая триумфально в Украине. Люди во владе бачат, что коли как бы уже совсем далеко-далеко-далеко оно все зойдет, так уже тогда и даже как бы от лукашенковской Беларуси ничего не застается, просто Россия, Тамбов. Вот. А Тамбовом быть, в принципе, не хочется. А кроме того, чисто функционально. Видите, ну вот в 20-м годе своя такая была атмосфера, и там все правда сидит чиновник, случайно белорусский чиновник, он и за Лукашенко там, и за Путина, может, вот, и за сябровство. Но когда приходит какая-то тетка и начинает ему казать, вот надо там то-то, там белорусскую, чему у вас там белорусская мова, вот там написано, повсюду российская, а вот тут белорусская, уберите белорусскую. Дорогая, ты кто? Вот ты кто такая? Ну, я вот там, ну, раз, два, три, пять, десять. Ну, потом людям просто надокушиваясь. И как бы это такая реакция в данном выпадку не только каких-то конкретных людей, а реакция, ну, вот этого сословья, этой страты громадской, которая, ну, кажется, что это нарушение правил, это неправильно, когда какой-то активист с улицы, как бы нами командует. Им это не подобалось, когда это было там с буквы оппозиции, там, когда оппозиция чего-то от них потребовала. Ну, и когда, умовно, короче, Бондарева умовная, кажется, что вы там повинны, да ничего у тебя не повинны, дорогая.
3: Ну так, да, спадзяюся, што будзе як там, перафразуючы Булгакова, памятаеце, калі Бендер Шуры Балаганова казаў, а потом ваше власаўскія трыкалоры прымелькаюцца.
4: Просто біць. Ну, біць не біць, но уже вот у Мерсалімавай там было пару праблем. Так што, жыццё такое.
1: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруст. Ён пракаментаваў парад Пуціна на 9 траўня.
5: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Хата за базавую. Чаму беларусаў не вабіць вёска?
6: Будуць заставацца вёскі, якія недалёка ад гарадоў, ага. нават малых гарадоў, а вось гэтыя дальнія вёскі, ну, хутчэй за ўсё яны будуць знікаць.
2: Што важнейшае за дабрабыт людзей у Беларусі?
7: Это такой абразова-паказательны цялятнік.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: У Киеве пакуль няма актыўнага бомбавання, абстрэлаў і запуска дронаў. Сітуацыю нават можна назваць стабільнай адносна апошніх некалькіх тыдняў. Такія сведчанні дае беларус, які стала жыве ва ўкраінскай сталіцы, Тимофей Кахновіч.
1: На данный момент, наверное, из-за того, что хорошая погода, весна, и уже достаточно долго, слава богу, как бы не было у нас в Киеве обстрелов, там тревог, то есть таких массовых массированных атак, то в принципе так более-менее сейчас ситуация такая спокойная, стабильная. Больше, конечно, как вы знаете, там по пограничным регионам Днепр, Запорожье, Одесса. Вот. Ну, а в Киеве, в принципе, сейчас последние пару недель достаточно так стабильно.
2: А что мы можем с вами назвать такой стабильной ситуацией у разумения военного часу?
1: Ну, в нашем понимании это тогда, когда нас не бомбят, не обстреливают, не пускают дроны и ракеты. То есть пока вот как бы так даже мирная жизнь.
2: С чем вы связываете теперь вертание этого мирного життя?
1: Возможно, с этим победобесием, то есть все-таки было какое-то, какое-никакое там перемирие, там эти несколько дней. Ну и потом, в принципе, судя по всем сообщениям, ситуация на фронте такая достаточно устойчивая с нашей стороны. То есть вот то, что читаем, видим, смотрим, то наши войска, ЗСУ даже продвигаются. Если немного, то все равно достаточно стабильно и постоянно.
2: Какие инфодогоды зараз самые главные у вашей информационной просторы и чему?
1: Ну, конечно, так, я думаю, ситуация вокруг Ирана, обострение там в этом Армурском проливе, как это, насколько быстро там эта ситуация разрешится, и, соответственно, с моей точки зрения, эта там военная напряженность, она как бы отвлекла на себя все внимание всего мира, и Украина с Россией сейчас стали как-то война Украины, России с Украиной, правильно сказать, стала как-то, не на первых шпальтах. Ну вот думаю, что вот это, мне кажется, вот таком в мировом масштабе разрешение конфликта между США и Ираном вот на первом плане даже.
2: А як гэты сусветный конфликт отбился на вашей реальности? И чьи отбиваются? Если только это такие информационный фон?
1: Реальность, вон, да. Бензин, топливо выросло на заправках. Соответственно, это ж энергоноситель. Ну, во всех сферах, то есть у нас там электричество, если в частном секторе еще как бы, ну, понятно, социальный вопрос не повышают, хотя тоже уже устойчивые разговоры идут, что надо повышать и населению, то для коммерческих организаций почти в два раза выросли тарифы на электроэнергию. Это, конечно, не только с нефтью связано, конечно, это с бомбардировкой нашей энергетики со стороны кацапов. Но тем не менее, то есть это все, ну, удорожание. Вот, ну, реально у нас во всех практически отраслях, то есть начиная от топливной до заканчивая продовольственной, дорожают все, дорожают цены.
0: Гэта кажа беларус, які жыве ў Киеве. З апошніх навінаў можам таксама тое сёе распавесці. Напрыклад, тое, што зараз Украіна прапановае расейцам узаемнае спыненне ўдараў па аэрапортам, і Еўропу просіць быць пасярэднікам. Пра гэта прынамсі піша выданне «Палітыка». І украінскі бок мяркуе, што Крэмль можа мець стымул да удзелу ў такім пагадненні, бо расійскія аэрапорты, уключаючы міжнародны аэрапорт Шараметьева ў Маскве і Пулкава ў Санкт-Петербурзе, становяцца ўсё больш уразлівымі да украінскіх атакаў.
3: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя

0: А зараз, спадарства, пераходзім да таксама адметнай тэмы. Беларускі інстытут публічнай гісторыі правёў онлайн-дыскусію «Суды над мёртвымі. Пошук справядлівасці ці інструмент прапаганды?» пытальнік. Яна была прысвечаная практыцы судовых працэсаў, як вы маглі чуць, над ужо памерлымі людзьмі, якіх у Беларусі абвінавачваюць у генацыдзе беларускага народу. Адвакатка і праваабаронца Наталя Мацкевіч падкрэсліла, што самі суды ў Беларусі над памерлымі супярэчаць базавым принципам права.
1: Есть ли подобные нормы в законодательстве других стран? С точки зрения уголовного права, конечно, они должны быть, ответственность за геноцид должна быть установлена в уголовных кодексах, но процессы над мертвыми людьми – это с точки зрения элементарных основ уголовного права – это нонсенс. Потому что презумпцию невиновности никто не отменял, а из нее вытекает стандарт доказывания вне всяких разумных сомнений, а вы не можете доказать ничего вне всяких разумных

0: Матэрыялы жыцця дыяспары, дапамога Украіне украінцам, падтрымка беларускіх палітвязняў, эміграцыю, у тым ліку фінансавая супраца з іншымі дыяспарамі з постсавецкіх краінаў. Гэта ўсё дзейнасць на сёння прадстаўнікоў беларускай дыяспары ў шведскім горадзе Гётэборг, кажа грамадская дзеячка Ірына Лунгрен.
1: Сейчас в основном у нас вот мы собираемся и какие-то делаем как бы общие гуманитарные вещи, вот отправляем медикаменты или какие-нибудь медицинские принадлежности Украине, то, что вот нам дают больницы или вот пациенты сами, которые вот не использовали что-то там, вот, например, подгузники или какие-то там, например, пластыри, то мы туда отправляем. А вот недавно, вот буквально в четверг у нас был Долин, приезжал к нам, и мы, у нас была такая встреча очень интересная с кинокритиком Долиным. К сожалению, вот белорусские к нам артисты не приезжают, а хотелось бы. Вот. Ну и так в общем встречаемся, общаемся, пишем письма политическим заключенным. Белорусы там не сидят, у белорус нельзя писать, но пишем в Россию. По-моему, даже попадаются вот пару человек, которые из Беларуси, но сидят в России.
2: А коли вы сустракаетесь разом, то про что размовляете?
1: Про все. Про вот, например, Тихановскую, про то, как вот очень хорошо, что выпускают политических заключенных, что это очень большое вот дело. По крайней мере, не так уже сердце болит, как раньше. Вот так вот.
2: Ці маць магчымасць падтрымліваць беларускіх палітвязняў, якія зараз апынуліся за мяжой, і ў чым гэтая падтрымка праяўляецца?
1: Ну да, вот мы собираем деньги і передаем туда на нужды политическим заключенным тоже. Нас не так много, но в Польше я знаю, вот передаем в Польшу туда.
2: А калі мы кажам пра нейкі такі легалізацыйныя, можа, пытанні, ці там побытавыя, ці сутыкаюцца беларусы з нейкімі праблемамі, можа, штосьці разам вырашаюць?
1: Потихоньку, в основном те, которые приезжают сюда, это не по убежищу, но в Гетеборг, а по работе или по учебе, и как-то быстро очень ассимилируются, и все в порядке у них. Вот так.
2: Политичные мероприемства, эти мают место, и они быть у вашей просторы?
1: Ну, как-то сейчас тише стало очень. Не очень, но такие знаковые даты, то мы, конечно, празднуем. Вот будет год протестов в августе, обязательно тоже выйдем, что-нибудь сделаем, какую-нибудь протестную акцию поддержать, чтобы мы помним, мы не забыли. Вот так.
2: Чем связываете эту такую политичную тишину?
1: Ну, люди подустали, конечно, понимаете, уже повестка ушла основная, поэтому... Вот так вот.
2: И в связи с этим же питанием, думаете, что могло бы дать новые импульсы у диаспоры?
1: Нет, такая активность она есть, но просто вот понимаете, сейчас конкретно вот, допустим, собираем деньги, помогаем, остальное как бы, ну, демонстрациями, конечно, добьешься, но не так много, как чем-то конкретным, понимаете? Например, вот тот же сбор денег. А демонстрация, ну, раньше было больше демонстраций, ну, сейчас меньше.
2: Як у вас выглядает так сама супраца с іншими диаспорами? На чем она полягает?
1: Ну, конечно, мы очень и с российскими, и с украинцами вместе все очень хорошо общаемся. И говорим и на русском, и на белорусском, и на украинском одновременно друг с другом. И все друг друга понимают. Ну, в основная масса.
2: И какие супольные мероприемства ладите, эти учим удельничаете, что у вас обедновое?
1: Да, много разных таких. Вот, например, какое-нибудь рисование вместе. Вот мы рисуем через неделю. Собираются люди разных национальностей, и шведы, и англичане, и украинцы, и белорусы. Ну вот у Долина, например, на этом вечере, у критика Долина много людей было разных национальностей, русскоговорящих. Вот. Так что все хорошо у нас.
0: Про гэта сведчыць грамадская дзеячка Ірына Лунгрен. Праз 6 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і культурніцкая афіша ўжо лякальная, датычная беларуска-польскага памежжа.

ночи и пластика. Я не поеду, не будет там счастья. Так мне казал той, кто там застался. День не дрыжачей рукою дяды, життю выкресливают годы. Год ти 15, а листи рожися, яны

Юрий Нестеренко на хвалях Белорусского радио Рация, 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Синоптики пужают. Короткочасовые дожди, месяцами моцные дожди, навальницы и макчимы навод град. Температура по ветру от 15 до 18 тепла. Ветер изменливых напрямков от слабого до умеренного. При навальницах порывистый, месяцами моцны парывісты, там да 20 метраў на секунду, кажуць. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта раскажу вам неўзабаве. Дачакайцеся.

Россия атаковала украинские города после завершения трехдневного перемирия. В Белостоку прошла имша на пятую годовину пакутницкой смерти белорусского политвязня Витольда Ашурка. Белорусский ПЕН опубликовал огляд стану порушения у культурных прав у первом квартале бягучего года. Про это и про иншее, вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажет Владимир Лапцевич. Варто дочакаться.

Беларуская радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Короткочасовые дожди, месяцами дожди моцные, махчимы, навальницы, да и град так само махчимы. Температура по ветру от 15 до 18 тепла, ветер изменливый от слабого до умеренного. При навальницах порывистый, месяцами моцный, порывистый. Атмосферный тиск ниже за нормой.

Россия атаковала украинские города после завершения трехдневного перемирия. У Белостоку прошла имша на пятую годовину покутницкой смерти белорусского политвязня Витольда Ашурка. Белорусский ПН опубликовал огляд стану порушения культурных прав у первом квартале бягучего года. Про это и про иншее, про 8 хвилинок у новинах на Радио Раце.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 12 травня 1958-го народился Владимир Холстинин, советский и российский музыка да автор песень, наибольш ведомый как гитарист, засновальник, лидер и один и неизменный удельник гурта «Ария». Грать на гитаре пошел еще подлетком, спробовал створить школьный ансамбль. Захоплялся музыкой Black Sabbath, Iron Maiden, Deep Purple, а любимой командой называет Jet Rattle. Скончил Московский энергетичный институт, мая диплом инженера-энергетика. Подчас в учебы и почалась творчая деятельность. У 85-м годе был заснованный гурт «Ария». Назву пропоновал аккурат Холстинин.

0: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: І так само далі працягваем наш эфір, распавядаем беларускія гісторыі. Жыццё замежжа мае сваю спецыфіку, так расказвае былы палітвязень, шматдзетны бацька, былы прадпрымальнік Вячаслаў Рагашчук з Пінску. 6 гадоў калоніі ўзмацненага рэжыму, адбіліся на здароўе і зараз гэта вызначае жыццё. З ім пагутарыла Аліна Андрыевіч.
2: Вы не былі пад пагрозай артыкула 411, калі там падаўжаецца тэрмін на год?
3: Мне гаварылі, што на меня возбудят уголовное дело по 411 статье. Я в ответ им говорил, а мне по барабану, говорю, мне будет лучше, может, сидеть в тюрьме, чем у вас тут в колонии. И я так понимаю, они делали назло и не возбуждали 411, потому что думали, что мне и правду будет лучше в тюрьме.
2: Хіба адсылаюць абавязкова в турму, яны ж маглі тут у колонии дать гэты год по 411-й? Никуда не отсылаете вас?
3: Но они говорили, что будет возбуждена 411 статья, когда мне уже дадут тюрьму. Я говорю, ну хорошо. Ну, не было такого. У меня один отказ был. Но там еще надо было два, и было бы 411. Ну, они видели, что мне по барабану, как бы.
2: Человек спокойно сидит, насолоджуется тюремным бытом.
3: Да. И они назло делали, я так думаю, что, скорее всего, ну, так и есть. Я не боялся 411. Те, кто боится, там, вот, они специально делают и отсылают. Потому что им там, по ихнему мнению, будет хуже, и они специально все делают, чтобы сделать хуже.
2: Што вы можаце сказаць пра нашу пенітэнцыярную сістэму? У вас такі багаты вопыт, 6 цэлых гадоў.
3: Система работает, система перемалывает людей на постоянке. Занимается беспределом. Все там идет, как я знаю, по ихнему графику. Нужно с каждой колонии определенное количество людей посадить в ПКТ, определенное количество людей вывести в тюрьму, в тюремный режим, и определенное количество людей нужно возбудить 411-ю статью. Это, ну, как я знаю, это у них ежегодная программа.
2: Вас вызволили, але не вывезли.
3: Да, я освободился по звонку. Ребята вывозили из нашего лагеря. Я вообще думал, что и меня вывезут, но у нас решали, как я понял, это сотрудники администрации, кого вывозить, а кого не вывозить.
2: Но яны вывозили тех, кого как бы помиловали, а вы ж отсидели полностью свой термин. Яны не могли вас вывести.
3: Я не знаю, есть ребята, которых вывезли с нашей колонии, которые не писали на помилование.
2: Так, але ж яны нібыта вызвалілі датэрмінова. Як адбілася калонія на вашым здароўі?
3: Здароўе у мяне з 20-го года, после задержання, когда меня 4 суток избивали, у меня после этого постоянно болит и звенит голова. Мне никто не помогал, ни в СИЗО, ни в колонии. Таблетки я пил, как бы обезболивающие, не более того. На обследование меня никто не возил. Я записывался каждые полгода к неврологу в колонии, но моя фамилия просто пропадала из списков, и все. Здоровье подшатнулось, зубы тоже. В колонии, когда при приеме еды я сломал 3 зуба, как я понял, камнями в каше. Там никто эту кашу либо не моет, не смотрит камни, либо они сами специально закидывают камни в кашу, и чтобы зубы так вот ломались.
2: И их не видать, этих каменчиков?
3: Нет, камни очень мелкие, круглые, они похожи на гречку ту же, нам там гречку давали, на перловку. Они похожи, их не видно, и просто ешь, и все, зуба нет.
2: Вы сбегли с Беларуси?
3: Я хочу сказать, что я не убегал ни от кого, а собрался, просто сам уехал.
2: И вам дозволили? Вы же были под наглядом?
3: Нет, мне никто не дозволял. После освобождения мне дали 2 года примитивного надзора, то есть я не мог покинуть пределы города без разрешения ментов, не мог покинуть страну, все, должен был отчитываться, куда я еду. Я туда не ходил, как бы не отчитывался, мне это не надо. Хочу сказать спасибо Байсол, они мне помогли, я оказался в Варшаве.
2: А тут вам у Варшаве? Да помогают?
3: Мне помогают и некоторые люди, то есть подсказывают, как, что, до чего. Огромное спасибо за помощь.
2: Медичную допомогу вам оказывают?
3: Медицинскую допомогу мне оказывают. прошел врачей, прописали витаминов много, зубы сейчас начал делать.
2: Вам некую сумму грошовую выдали?
3: Байсол помог, и Белорусский дом помог тоже.
2: Вы зараз подали документы на оборону?
3: Подал документы на оборону, жду ответа, отдал порядком 350 листов полностью. Еще хочу сказать спасибо крестной маме Марайке Вульф, которая обо мне подавала информацию в ООН, что у меня плохо со здоровьем. Она с Германии, с Бундестага.
2: Вы не женаты?
3: Был женат. У меня трое детей осталось в Белоруссии. Жена меня не встретила с колонии. С одной стороны, семьи уже нету. С другой стороны, менты после освобождения очень сильно за меня взялись и даже сказали, чтобы я готовил сумки с сигаретами и обратно поеду в колонию сидеть.
2: Еще не шукали працу?
3: Працу я уже нашел. В Варшаве зарплата хорошая. В будовничую компанию отказался. Зарплата меня устраивает.
2: А здоровье дозволить?
3: У меня нет другого выбора, надо работать.
2: Вы же у полиции не были до 20-го?
3: Не был полиции до 20-го. Я ни в чем не раскаиваюсь и не сожалею то, что я поступил именно так, потому что на моем месте, я думаю, поступил бы нормальный, адекватный человек именно точно так же.
2: Так вам еще и штраф платить по суду, окромя 6 годов?
3: По суду дали 278 тысяч белорусских рублей, примерно 100 тысяч долларов, там плюс-минус. Поконфисковывали имущество, там машины попродавали, высчитывали зарплаты в колонии.
1: І так свою гісторію розказує В'ячеслав Рахашук, таксіст, фігурант пінської справи, розпочати після подій у ночі з 9 на 10 жнівня 20-го року у Пінську. Вийшов на волю 26 лютого 2026 року, зараз у вимушеній еміграції.
0: Білоруське радіо рація. Білосток, Городня. 98,1. Бірості, 99,2.

0: ну, как вы знаете, там по пограничным регионам. Днепр, Запорожье, Одесса. Вот. Ну, а в Киеве, в принципе, сейчас последние пару недель достаточно так стабильно.
1: А что мы можем с вами назвать такой стабильной ситуацией у разумения военного часу?
0: Ну, в нашем понимании это тогда, когда нас не бомбят, не обстреливают, не пускают дроны и ракеты. То есть пока вот как бы так даже мирная жизнь.
1: С чем вы связываете теперь вертание этих мирного життя?
0: Возможно, с этим победобесием, то есть все-таки было какое-то, какое-никакое там перемирие, там эти несколько дней. Ну и потом, в принципе, судя по всем сообщениям, ситуация на фронте такая достаточно устойчивая с нашей стороны. То есть вот то, что читаем, видим, смотрим, то наши войска, ЗСУ даже продвигаются. Если не немного, то все равно достаточно стабильно и постоянно.
1: Какие инфонагоды зараз самые главные у вашей информационной просторы и чему?
0: Ну, конечно, так, я думаю, ситуация вокруг Ирана, обострение там в этом Армурском проливе, как это, насколько быстро там эта ситуация разрешится, и, соответственно, с моей точки зрения, эта там военная напряженность, она как бы отвлекла на себя все внимание всего мира, и Украины с Россией сейчас стали как-то война Украины, России с Украиной, правильно сказать, стала как-то, ну, не на первых шпальтах. Ну вот думаю, что вот это, мне кажется, вот в таком мировом масштабе разрешение конфликта между США и Ираном вот на первом плане даже.
1: А як гэты сусветный конфликт отбился на вашей реальности? И чьи отбиваются? Чьи только это такие информационный фон?
0: Реальность, вон, бензин, топливо выросло на заправках. Соответственно, это ж энергоноситель. Ну, во всех сферах, то есть у нас там электричество, если в частном секторе еще, как бы, ну, понятно, социальный вопрос не повышают, хотя тоже уже устойчивые разговоры идут, что надо повышать и населению, то для коммерческих организаций почти в два раза выросли тарифы на электроэнергию. Это, конечно, не только с нефтью связано, конечно, это с бомбардировкой нашей энергетики со стороны КАЦАПов. Но тем не менее, то есть это все, ну, удорожание. Вот, ну, реально у нас во всех практически отраслях, то есть начиная от топливной до заканчивая продовольственной, дорожают цены.
2: І тут трохи додам, повномасштабна війна в Україні спиняється уже п'ятий хур. Перемовний процес по завершенні бойових дій поки на паузі.
3: Радіо Рація.

0: Радио Нація. Нас чувать у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Нація.
1: 18:20 зараз у Білорусі, 17:20 доклади часу Польщі. Чергові інформації, які до нас приходять, від працівників білоруської супольності. Допомога Україні де українцям, підтримка білоруських політв'язнів у міграції, у тим ліку фінансове, супраця з іншими діаспорами. Ігра усю діяльність представників білоруської діаспори у шведському городі Гедеборах, розказує білоруська громадська діячка Ірина Лонгрен.
2: Сейчас в основному у нас вот мы собираемся и какие-то делаем как бы общие гуманитарные вещи, вот отправляем медикаменты или какие-нибудь медицинские принадлежности Украине, то, что вот нам дают больницы или вот пациенты сами, которые вот не использовали что-то там, вот, например, подгузники или какие-то там, например, пластыри, то мы туда отправляем. А вот недавно, вот буквально в четверг у нас был Долин, приезжал к нам, и мы, у нас была такая встреча очень интересная с кинокритиком Долиным. К сожалению, вот белорусские к нам артисты не приезжают, а хотелось бы. Вот. Ну и так в общем встречаемся, общаемся, пишем письма политическим заключенным. Белорусы там не сидят, у белорус нельзя писать, но пишем в Россию. По-моему, даже попадаются вот пару человек, которые из Беларуси, но сидят в России.
3: А коли вы встречаетесь разом, то про что размовляете?
2: Про все. Про вот, например, Тихановскую, про то, как вот очень хорошо, что выпускают политических заключенных, что это очень большое вот дело. По крайней мере, не так уже сердце болит, как раньше. Вот так вот.
3: Ці маць можемось падтрымліваць беларускіх палітв'язнів, якія зараз апынуліся за мяжой, і ў чым гэтая падтрымка праявляецца?
2: Ну да, вот мы собираем деньги і передаём туда на нужды палітычным заключённым тоже. Нас не так много, но в Польшу я знаю, вот передаём в Польшу туда.
3: А калі мы кажам пра некі такі легалізацыйныя, можа, пытанні, ці там побытавыя, ці сутыкаюцца беларусы з некімі праблемамі, можа, штосьці разам вырашаюць?
2: Потихоньку, в основном те, которые приезжают сюда, это не по убежищу, но в Гетеборг, а по работе или по учебе, и как-то быстро очень ассимилируются, и все в порядке у них. Вот так.
3: Политичные мероприемства эти имеют место, и они быть у вашей просторы?
2: Ну, как-то сейчас тише стало очень, не очень, но такие знаковые даты, то мы, конечно, празднуем. Вот будет год протестов в августе, обязательно тоже выйдем, что-нибудь сделаем, какую-нибудь протестную акцию поддержать, чтобы мы помним, мы не забыли. Вот так.
3: Чем связываете эту такую политичную тишину?
2: Ну, люди подустали, конечно, понимаете, уже повестка ушла основная, поэтому вот так вот.
3: И в связи с этим же питанием, как думаете, что могло бы дать новые импульсы у диаспоры?
2: Нет, такая активность она есть, но просто вот понимаете, сейчас конкретно вот, допустим, собираем деньги, помогаем, остальное как бы, ну, демонстрациями, конечно, добьешься, но не так много, как чем-то конкретным, понимаете? Например, вот тот же сбор денег. А демонстрация, ну, раньше было больше демонстраций, ну, сейчас меньше.
3: Як у вас выглядает так сама супраца с іншими диаспорами? На чем она полягает?
2: Ну, конечно, мы очень и с российскими, и с украинцами вместе все очень хорошо общаемся. И говорим и на русском, и на белорусском, и на украинском одновременно друг с другом. И все друг друга понимают. Ну, в основная масса.
3: И какие супольные мероприемства ладите, эти учим удельничаете, что у вас обедновое?
2: Да, много разных таких. Вот, например, какое-нибудь рисование вместе. Вот мы рисуем через неделю. Собираются люди разных национальностей, и шведы, и англичане, и украинцы, и белорусы. Ну вот у Долина, например, на этом вечере, у критика Долина много людей было разных национальностей, русскоговорящих. Вот. Так что все хорошо у нас.
1: І така ж наша суразмоўца Ірина Лунгрен. Я нагадаю, што пакуль мерапрыемства на беларускую тэматыку сталі праводзіцца раней, і калі здараюцца, то пераважна звязаныя з культурай.
0: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Привітасы!

0: są kobiety. Пистолеты.
1: Белорусское радио Рация. Найлепший твой сябр.